0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend.
2: Только музыка.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
1: «Додо».
0: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Успел.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама.
2: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
3: Это что такое?
2: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
3: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
2: Я знаю, Тихвин. Торгово-досуговый центр Садко. Второй этаж.
1: Record Dance Radio. Record Тихвин 100 FM.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Рибама. Копицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте sadkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Садкопицца. Просто вкусно.
2: Привет, Тихвин. Мы Киото и хотим стать твоим любимым приложением для заказа суши. Для друзей у нас подарки. Кэшбэк 5% на все. Узнай подробности в нашем приложении. Найди нас в App Store и Rustore по запросу Киото Тихвин. Давай дружить.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66.

0: крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Слушай анекдот. Встретились как-то Муромец, Цезарь и Жульен.
3: Ты хотел сказать русский, грек и француз?
2: Да нет, речь вообще о блинах. Да к тому же любимых. Блины сытные и сладкие, домашние пельмени, гречо с бужениной и напитки. Меню в кафе «Печкин», которое не оставит равнодушным. Бесплатная доставка от 550 рублей в заказе. Кафе «Печкин». Тихвин, первый микрорайон, дом 51. ТДЦ «Садко», первый этаж.
4: В Тихвине на АЗС «Робот» снизились цены. Мы предлагаем качественное топливо с Киришского НПЗ по выгодным ценам. АИ-92 от 56 рублей 25 копеек. АИ-95 от 60 рублей 17 копеек. Дизель от 68 рублей 50 копеек. У нас выгодно, быстро и удобно. Принимаем любую форму оплаты. Дарим скидочные карты. Подробности в нашей группе ВК «АЗС «Робот» Тихвин». Ждем вас по адресу. Тихвин, улица Советская, 142, Автомир и улица Централитовская, 11.
0: Рекорд Dance Radio. Рекорд Тихвин. 100 FM.

0: Рекорд. Реклама.
1: Внимание! Сенсационная новость. Ученые выяснили, что 100% людей, довольных своей корпусной мебелью, покупают ее в мебельном салоне «Домосед». Уже почти 15 лет. Напоминаем адрес. Город Тихвин, улица Школьная, дом 1, 7 микрорайон. Десятки спален, сотни диванов, тысячи стульев. Все в одном месте. Мебельный салон «Домосед». Друзья рекомендуют.
2: Мебельный салон «Домосед». Комфорт и стиль вашего дома.
3: Привет, Тихвин. Мы Киото и хотим стать твоим любимым приложением для заказа суши. Для друзей у нас подарки. Кэшбэк 5% на все. Узнай подробности в нашем приложении. Найди нас в App Store и Rustor по запросу Киото Тихвин. Давай дружить.
4: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум». Встречайте! Акция «Товар дня». Магазин «Бум».
5: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
4: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
0: Рекорд. Dance Radio. Рекорд в Тихвине. На 100 FM.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
3: Это что такое?
2: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
3: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
2: Я знаю, Тихвин. Торгово-досуговый центр Садко. Второй этаж.
1: Рекорд. Dance Radio.
4: Реклама в Тихвине. 488-66.

0: Реклама. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
1: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листе вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

девочки лучше учатся в школе, потому что им нечего положить на учебу. Are you with me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Реклама. Сятко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте satkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Сятко пицца – просто вкусно.
1: Привет, Тихвин! Мы Киото и хотим стать твоим любимым приложением для заказа суши. Для друзей у нас подарки. Кэшбэк 5% на все. Узнай подробности в нашем приложении. Найди нас в App Store и RuStore по запросу Киото Тихвин. Давай дружить!
2: В Тихвине на АЗС «Робот» снизились цены. Мы предлагаем качественное топливо с Киришского НПЗ по выгодным ценам. АИ-92 от 56 рублей 25 копеек. АИ-95 от 60 рублей 17 копеек. Дизель от 68 рублей 50 копеек. У нас выгодно, быстро и удобно. Принимаем любую форму оплаты. Дарим скидочные карты. Подробности в нашей группе ВК «АЗС «Робот Тихвин». Ждем вас по адресу. Тихвин, улица Советская, 142, Автомир и улица Централитовская, 11.
3: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум» встречайте акция «Товар дня». Магазин «Бум».
4: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
3: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
0: Рекорд. Dance Radio. Рекорд в Тихвине. На 100 FM.

0: 15.00. Русский час на рекорде. Рекорд.
1: Реклама. Слушай анекдот. Встретились как-то Муромец, Цезарь и Жульен. Ты хотел сказать русский, грек и француз? Да нет, речь вообще о блинах. Да к тому же любимых. Блины сытные и сладкие, домашние пельмени, греча с бужениной и напитки. Меню в кафе «Печкин», которое не оставит равнодушным. Бесплатная доставка от 550 рублей в заказе. Кафе «Печкин». Тихвин, первый микрорайон, дом 51. ТДЦ «Садко», первый этаж.
2: Привет, Тихвин. Мы Киото и хотим стать твоим любимым приложением для заказа суши. Для друзей у нас подарки. Кэшбэк 5% на все. Узнай подробности в нашем приложении. Найди нас в App Store и Рустор по запросу Киото Тихвин. Давай дружить.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66.

0: реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
3: Успех.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальной дилерской центре Хавейл. Сети и на сайте Хавейл.ру.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.

настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
3: Это что такое?
2: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
3: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
2: Я знаю, Тихвин. Торгово-досуговый центр Садко. Второй этаж.
4: В Тихвине на АЗС «Робот» снизились цены. Мы предлагаем качественное топливо с Киришского НПЗ по выгодным ценам. АИ-92 от 56 рублей 25 копеек. АИ-95 от 60 рублей 17 копеек. Дизель от 68 рублей 50 копеек. У нас выгодно, быстро и удобно. Принимаем любую форму оплаты. Дарим скидочные карты. Подробности в нашей группе ВК «АЗС «Робот» Тихвин». Ждем вас по адресу. Тихвин, улица Советская, 142, Автомир и улица Централитовская, 11.
5: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум» встречайте акция «Товар дня». Магазин «Бум».
6: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
5: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
7: Record Dance Radio. Record Тихвин. 100 FM.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Сятко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте satkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Сятко пицца. Просто вкусно.
2: В Тихвине на АЗС «Робот» снизились цены. Мы предлагаем качественное топливо с Киришского НПЗ по выгодным ценам. АИ-92 от 56 рублей 25 копеек. АИ-95 от 60 рублей 17 копеек. Дизель от 68 рублей 50 копеек. У нас выгодно, быстро и удобно. Принимаем любую форму оплаты. Дарим скидочные карты. Подробности в нашей группе ВК «АЗС «Робот» Тихвин». Ждем вас по адресу. Тихвин, улица Советская, 142, Автомир и улица Централитовская, 11.
3: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум» встречайте акция «Товар дня». Магазин «Бум».
4: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
3: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
1: Рекорд. Dance Radio. Рекорд в Тихвине. На 100 FM.

0: Рекорд реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
11: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамир Скан Панель за 2020.

0: Рекорд. Реклама. Слушай анекдот. Встретились как-то Муромец, Цезарь и Жульен. Ты хотел сказать русский, грек и француз? Да нет, речь вообще о блинах. Да к тому же любимых. Блины сытные и сладкие, домашние пельмени, греча с бужениной и напитки. Меню в кафе «Печкин», которое не оставит равнодушным. Бесплатная доставка от 550 рублей в заказе. Кафе «Печкин». Тихвин, первый микрорайон, дом 51. ТДЦ «Садко», первый этаж.
1: Привет, Тихвин. Мы Киото и хотим стать твоим любимым приложением для заказа суши. Для друзей у нас подарки. Кэшбэк 5% на все. Узнай подробности в нашем приложении. Найди нас в App Store и Rustor по запросу Киото Тихвин. Давай дружить.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66.

0: 19.00. Русский час на рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
3: Хм, это что такое?
2: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
3: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
2: Я знаю, Тихвин. Торгово-досуговый центр Садко. Второй этаж.
4: Привет, Тихвин. Мы Киото и хотим стать твоим любимым приложением для заказа суши. Для друзей у нас подарки. Кэшбэк 5% на все. Узнай подробности в нашем приложении. Найди нас в App Store и Рустор по запросу Киото Тихвин. Давай дружить.
1: Рекорд Dance Radio. Рекорд Тихвин 100 FM.

0: танцевальный ритм, как запасная батарейка. Наполняет энергией, когда силы на нуле.
1: Dance Radio. Новый трек на рекорде.
2: John Summit, The World and Julia Church.

0: Орд реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека «Это фантастика». 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
5: Акция бонус покупка ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ВОО, сравни.ру и онлайн-сап. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
7: «Додо».
6: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
8: Успел.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Доктор, мы с мужем никак не можем найти общий язык, когда речь заходит о покупке новой мебели. Он не хочет считаться с моими желаниями.
3: Это вам не к психологу надо, а в мебельный салон «Домосед». Ведь у них есть мебель на любой, абсолютно любой вкус. Записывайте адрес. Город Тихвин, улица Школьная, дом 1, 7-й микрорайон. Мебельный салон «Домосед». Залог уюта и мира в вашем доме. Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум» встречайте акция «Товар дня». Магазин «Бум».
4: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
3: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Pirate Station. Канал Breaks. Канал Liquid Funk. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. Сятко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте satkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Сятко пицца – просто вкусная.
1: Привет, Тихвин. Мы Киото и хотим стать твоим любимым приложением для заказа суши. Для друзей у нас подарки. Кэшбэк 5% на все. Узнай подробности в нашем приложении. Найди нас в App Store и Рустор по запросу Киото Тихвин. Давай дружить.
2: В Тихвине на АЗС «Робот» снизились цены. Мы предлагаем качественное топливо с Киришского НПЗ по выгодным ценам. АИ-92 от 56 рублей 25 копеек. АИ-95 от 60 рублей 17 копеек. Дизель от 68 рублей 50 копеек. У нас выгодно, быстро и удобно. Принимаем любую форму оплаты. Дарим скидочные карты. Подробности в нашей группе ВК «АЗС «Робот Тихвин». Ждем вас по адресу. Тихвин, улица Советская, 142, Автомир и улица Централитовская, 11.
0: Рекорд. Dance Radio. Рекорд в Тихвине на 100 FM.

0: Рекорд реклама.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Шоу-бубу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер. Всегда готовы к приключениям. Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jiku.ru.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве сроков и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
6: Успел.
7: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
8: Подробнее на t2.ru.
9: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
10: «Пятерочка» выручает!
9: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть «Виброцил». Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
16: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
17: Dance.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Слушай анекдот. Встретились как-то Муромец, Цезарь и Жульен. Ты хотел сказать русский, грек и француз? Да нет, речь вообще о блинах. Да к тому же любимых. Блины сытные и сладкие, домашние пельмени, гречу с бужениной и напитки. Меню в кафе «Печкин», которое не оставит равнодушным. Бесплатная доставка от 550 рублей в заказе. Кафе «Печкин». Тихвин, первый микрорайон, дом 51. ТДЦ «Садко», первый этаж.
2: Рекорд. Dance Radio. Рекорд. Тихвин. 100 FM.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Рекорд. Вая, мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
2: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
1: Я знаю, Тихвин. Торгово-досуговый центр Садко. Второй этаж.
3: В Тихвине на АЗС «Робот» снизились цены. Мы предлагаем качественное топливо с Кирижского НПЗ по выгодным ценам. АИ-92 от 56 рублей 25 копеек. АИ-95 от 60 рублей 17 копеек. Дизель от 68 рублей 50 копеек. У нас выгодно, быстро и удобно. Принимаем любую форму оплаты. Дарим скидочные карты. Подробности в нашей группе ВК «АЗС «Робот» Тихвин». Ждем вас по адресу. Тихвин, улица Советская, 142, Автомир и улица Централитовская, 11.
4: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум» встречайте акция «Товар дня». Магазин «Бум».
5: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
4: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
6: Record Dance Radio.
7: Реклама в Тихвине. 488-66.

0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. В гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 15.00. Русский час на рекорде.
1: Рекорд. Реклама. Сятко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте satkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Сятко пицца. Просто вкусно.
2: Привет, Тихвин! Мы Киото и хотим стать твоим любимым приложением для заказа суши. Для друзей у нас подарки. Кэшбэк 5% на все. Узнай подробности в нашем приложении. Найди нас в App Store и Рустор по запросу Киото Тихвин. Давай дружить!
1: Рекорд в Тихвине на 100 FM.

Я диджей Балдин за микрофоном и за вертушками. И это радиошоу «Русский час». Как всегда, по воскресеньям в 15.00 по Москве. Сегодня будет очень интересный эфир. Начнем!

Готов разлюбить тебя, но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: На твой телефон пришло новое сообщение. Посмотри, вдруг там что-то важное.
1: Твой взгляд, твой смех, который так не нужен.

0: Рекорд. Реклама. Слушай анекдот. Встретились как-то Муромец, Цезарь и Жульен. Ты хотел сказать русский, грек и француз? Да нет, речь вообще о блинах. Да к тому же любимых. Блины сытные и сладкие, домашние пельмени, гречу с бужениной и напитки. Меню в кафе «Печкин», которое не оставит равнодушным. Бесплатная доставка от 550 рублей в заказе. Кафе «Печкин». Тихвин, первый микрорайон, дом 51. ТДЦ «Садко», первый этаж.
1: Привет, Тихвин. Мы Киото и хотим стать твоим любимым приложением для заказа суши. Для друзей у нас подарки. Кэшбэк 5% на все. Узнай подробности в нашем приложении. Найди нас в App Store и Рустор по запросу Киото Тихвин. Давай дружить.
2: В Тихвине на АЗС Робот снизились цены. Мы предлагаем качественное топливо с Киришского НПЗ по выгодным ценам. АИ-92 от 56 рублей 25 копеек. АИ-95 от 60 рублей 17 копеек. Дизель от 68 рублей 50 копеек. У нас выгодно, быстро и удобно. Принимаем любую форму оплаты. Дарим скидочные карты. Подробности в нашей группе ВК АЗС Робот Тихвин. Ждем вас по адресу. Тихвин, улица Советская, 142, Автомир и улица Централитовская, 11.
0: Рекорд. Dance Radio. Рекорд. Тихвин. 100 FM.

0: Рекорд. Русский час.
1: Прямо сейчас премьера трек «Салют» от Рил Лоули Плута, восходящей звезды белорусской электронной сцены.
2: Всем салют, это Рил Лоули Плута из солнечной Беларуси. Слушайте мой новый трек на радио Рекорд.
3: Алло, салют, я знаю, ты тут. Мы катим по центру города наводить суету.

0: Возможна реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Русский час на рекорде.

маленький домок, как прошлогоднее кино, сюжет которого не вспомнить никому. А я несу тебе цветы, чтобы скорее узнала ты о том, что мне пока известно одному.

0: Рекорд. Реклама.
1: Еще немного. Полежу.
0: Да, с ней не так просто расстаться. Мебельный салон «Домосед». Корпусная и мягкая мебель из России, Белоруссии и Малайзии. Кухни и шкафы-купе на заказ. Доставка и сборка. Готовые решения для интерьера. Мебельный салон «Домосед». Магазин со всеми удобствами. Город Тихвин, Школьная 1, 7 микрорайон. Мебельный салон «Домосед». Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум». Встречайте! Акция «Товар дня». Магазин «Бум».
2: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
0: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
3: Рекорд. Dance Radio. Рекорд в Тихвине. На 100 FM.

0: Рекорд. Русский час.
1: Прямо сейчас премьера от группы «Турбаш», участников фестиваля «Колбасный цех Матрикс». Внимательный слушатель заметит звук баскетбольного мяча. Все это их новая работа совместно с «Шиша». «Физрук».
2: Привет, мы группа «Турбаш». Слушайте наш новый трек «Физрук» на радио «Рекорд».

Друзья, всем огромное спасибо, что провели эти 60 минут вместе со мной. Меня зовут Диджей Балдин. Ищите меня в любой удобной для вас соцсети. Оставляйте комментарии по радиошоу. И услышимся в следующее воскресенье в русском чате в 15:00 на рекорде.

0: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Привет, Тихвин. Мы Киото и хотим стать твоим любимым приложением для заказа суши. Для друзей у нас подарки. Кэшбэк 5% на все. Узнай подробности в нашем приложении. Найди нас в App Store и Рустор по запросу Киото Тихвин. Давай дружить.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66.

0: реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
2: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывают АО Т-страхование, партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и онлайн-САП. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
3: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
4: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
3: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
9: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Dance.

0: Рекорд.
1: Реклама. Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
2: Это что такое?
1: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
2: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
1: Я знаю, Тихвин. Торгово-досуговый центр Садко. Второй этаж.
0: Рекорд Dance Radio. Рекорд Тихвин 100 FM.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Сятко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте satkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Сятко пицца – просто вкусно.
2: В Тихвине на АЗС «Робот» снизились цены. Мы предлагаем качественное топливо с Киришского НПЗ по выгодным ценам. АИ-92 от 56 рублей 25 копеек. АИ-95 от 60 рублей 17 копеек. Дизель от 68 рублей 50 копеек. У нас выгодно, быстро и удобно. Принимаем любую форму оплаты. Дарим скидочные карты. Подробности в нашей группе ВК «АЗС «Робот Тихвин». Ждем вас по адресу. Тихвин, улица Советская, 142, Автомир и улица Централитовская, 11.
3: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум» встречайте акция «Товар дня». Магазин «Бум».
4: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
3: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66. Рекорд Дэнс Радио.

0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. Два дня. Три танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
4: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
3: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Мы задаем вам простой вопрос. Что важно для вас при выборе мебели?
1: Простота сборки и экологичность.
3: Чтобы выглядело современно.
2: А еще?
3: Еще... А можно получить гарантию?
2: Конечно, можно. В мебельном салоне «Домосед» вы можете приобрести мебель с гарантией от ведущих производителей. Узнайте подробности по телефону 950 018 12 34. Или приезжайте. Город Тихвин, улица Школьная, 1. Мебельный салон «Домосед».
4: Привет, Тихвин. Мы Киото и хотим стать твоим любимым приложением для заказа суши. Для друзей у нас подарки. Кэшбэк 5% на все. Узнай подробности в нашем приложении. Найди нас в App Store и Rustor по запросу Киото Тихвин. Давай дружить.
0: Record Dance Radio. Рекорд в Тихвине на 100 FM.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Трэп. Канал Фонк. Канал Дабстеп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Слушай анекдот. Встретились как-то Муромец, Цезарь и Жульен. Ты хотел сказать русский, грек и француз? Да нет, речь вообще о блинах. Да к тому же любимых. Блины сытные и сладкие, домашние пельмени, гречу с бужениной и напитки. Меню в кафе «Печкин», которое не оставит равнодушным. Бесплатная доставка от 550 рублей в заказе. Кафе «Печкин». Тихвин, первый микрорайон, дом 51. ТДЦ «Садко», первый этаж.
2: Привет, Тихвин. Мы Киото и хотим стать твоим любимым приложением для заказа суши. Для друзей у нас подарки. Кэшбэк 5% на все. Узнай подробности в нашем приложении. Найди нас в App Store и Rustor по запросу Киото Тихвин. Давай дружить.
3: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум». Встречайте! Акция «Товар дня». Магазин «Бум».
4: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
3: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
0: Рекорд. Dance Radio. Рекорд. Тихвин. 100 FM.

0: Рекорд реклама.
1: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
0: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Жукову. Убирать 116 784 739 21 30. Санкт-Петербург. 12.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
4: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнер агрегатора ВОО. Сравни .ру и онлайн-сап. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».

0: Рекорд. Реклама.
1: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
2: Это что такое?
1: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
2: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
1: Я знаю, Тихвин. Торгово-досуговый центр Садко. Второй этаж.
3: В Тихвине на АЗС «Робот» снизились цены. Мы предлагаем качественное топливо с Кирижского НПЗ по выгодным ценам. АИ-92 от 56 рублей 25 копеек. АИ-95 от 60 рублей 17 копеек. Дизель от 68 рублей 50 копеек. У нас выгодно, быстро и удобно. Принимаем любую форму оплаты. Дарим скидочные карты. Подробности в нашей группе ВК «АЗС «Робот» Тихвин». Ждем вас по адресу. Тихвин, улица Советская, 142, Автомир и улица Централитовская, 11.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Тихвине. 488-66.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама.
2: Слушай анекдот. Встретились как-то Муромец, Цезарь и Жульен. Ты хотел сказать русский, грек и француз?
3: Да нет, речь вообще о блинах. Да к тому же любимых.
2: Блины сытные и сладкие, домашние пельмени, гречу с бужениной и напитки. Меню в кафе «Печкин», которое не оставит равнодушным. Бесплатная доставка от 550 рублей в заказе. Кафе «Печкин», Тихвин, Первый микрорайон, дом 51, ТДЦ «Садко», первый этаж.
4: Каждую неделю с понедельника по четверг только в магазине «Бум». Встречайте! Акция «Товар дня». Магазин «Бум».
5: Товар дня и не только. У нас всегда акции и скидки на продукты и напитки.
4: Магазин «Бум». Мы работаем для вас.
1: Рекорд. Dance Radio. Рекорд в Тихвине. На 100 FM.

0: Реклама.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.

сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.

0: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: По шоу-рубу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
3: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
2: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: Уинс Тамар Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПН.

завершился чемпионат по жадности. Золотые, серебряные и бронзовые медали было решено никому не вручать.

только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

Эпизод Рекорд Пати. Я Тим Вокс. Приветствую всех, кто на позитиве, и призываю вас максимально отрываться вместе с нами в отличном настроении, друзья, и, конечно же, в компании друзей с классной погодкой. Надеюсь, я у всех у вас таковая она есть за окном. Ну или не за окном, а вокруг вас. Напомню, что главный ретро-мегаден страны, супердискотека 90-х, Радио Рекорд, возвращается в столицу с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджея Цветкова. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена, супердискотека 90-х и фантастическое шоу «Это фантастика». Вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru. Ну а прямо сейчас я предлагаю, приглашаю, призываю начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати».

Впереди еще 90 минут. А давайте потанцуем вместе, давайте круто проведем время, классно оторвемся. Ну и, конечно же, послушаем такую же мощную танцевальную музыку. Напомню, что мобильное приложение Рекорда и сайт RadioRecord.ru работают для вас круглосуточно, а потому круглосуточно ищите более чем 100 интернет-потоков. В любое время можете подключиться и заценить различные совершенно жанры, различные активности в рамках интернет-радиостанций. Плюс ко всему, интернет-поток Пати 24/7 тоже для вас работает. Это продолжение нашей радиовечеринки, но уже в интернете. Прямо

0: Реклама.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.

автострой в кругу друзей, близких, знакомых, родных и всех, кто вам максимально дорог, и все, кто с кем вам хорошо находиться рядышком. Прямо сейчас второй час рекорд пати, а потому давайте оторвемся по полной программе. Ну и, конечно, потанцуем. Куда ж без танцев нашей радиовечеринки, наших импровизированных танцполов. Рекорд пати.

практически подходит к своему логическому завершению. Всего лишь полчаса у нас осталось потанцевать, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Мобильное приложение Рекорда вот вам в помощь. Сайт radiorecord.ru, разумеется, тоже. Более 100 интернет-станций. Любой музыкальный танцевальный вкус совершенно, так сказать, удовлетворят, а потому забегайте, смотрите своими глазами, что там есть, что вам больше нравится. Ищите интернет-поток Пати 24/7, ведь это продолжение нашей радиотусы Рекорд Пати. Ну а прямо сейчас еще 30 минут давайте потанцуем здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Погнали! Рекорд

0: финале сегодняшнего вокс-рестного эпизода Рекорд Пати телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Я вам расскажу вот о нем. Там у нас огромное количество музыкального танцевального контента, записи шоу, подкаста президентов Рекорд Клаба. И все свеженькое, друзья, тоже имеется. А потому добавляйтесь, если еще не добавлены, если еще не подписаны на телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Ну, от себя, конечно же, напомню, что там у нас есть записи шоу Крему Крусталева, Вейкаперов, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лист, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати с Виолеттой Юшкиной, четырехчасовые субботние. И все это специально для вас в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос, пока!
1: Рекорд Пати.

to occupy the bricks.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирована Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.